0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Ritchie Terminal Season 5. Coming soon.

0: смотрите, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.
3: Ladies and gentlemen, fasten your

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.